черной-белая идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза.

0: FM.
1: Слушай то, что нравится.
0: 94.3 FM.

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей. Быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенька по адресу Александра Невского, 76. Иголенька с выгодой для пенсионеров.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
6: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
7: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
5: Работаем даже по субботам.
6: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
5: Белспецгаз. Газ для вас.
2: Когда перед вами закрывается одна дверь, открываются три другие. А теперь двери на любой вкус можно найти в Мастер Пол. Ламинат, линолеум, двери и все это в одном месте. Замер, бесплатная доставка, монтаж с гарантией. Одним словом, работа под ключ. И не переживайте о стоимости. Действует рассрочка под 4% на родные товары. Лида, улица Красноармейская, 106, павильон 83, возле гипермаркета Евроопт. Мастер Пол. С заботой о вашем времени. Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
1: Уважаемые граждане, незаконное хранение, оборот, эксплуатация или изготовление гражданских беспилотных летательных аппаратов либо авиамоделей влечет за собой административную ответственность в виде штрафа в размере до 30 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения, если такие действия совершены в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, то наступает уголовная ответственность.
8: Достоверно.
9: Оперативно.
1: Качественно. С любовью.
8: С Лидской газетой.
1: Поспеши подписаться на любимое издание.
8: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: всем, кто подключился на волну 94.3.
1: С вами Аня Белявцева
0: и Павел Балейшис.
1: Новый рабочий день стартовал вот с такой пасмурной погодой. 9 июля у нас на календаре сегодня. Ну а мы, конечно же, расскажем все самое интересное очень скоро.
2: Ты слушаешь

0: 7:20. Ну что ж, на календаре. Напоминаем, сегодня уже 9 июля. Чем же этот день примечателен?
1: День фантазии и юмора отмечается сегодня. Значит, 9 июля каждый может дать волю воображению и добавить немножко задора. В день фантазии и юмора люди придумывают необычные истории, рассказывают анекдоты и сочиняют каламбур.
0: Ну, что-то, я не знаю, типа 1 апреля что-то такое, да? Но на самом деле праздник другой. Ну, сегодня самое время немножечко пофантазировать, пошутить, если есть такое желание. Может быть, даже над кем-то пошутить, но только хорошо.
1: Да, хорошо, не надо, серьезно.
0: Так что сегодня такой вот день пасмурный, но стоит, конечно же, его как-то раскрасить. И вот раскрасить как раз-таки своей фантазией и юмором. А еще можно раскрасить его чем-нибудь вкусненьким. Сегодня день сахарного печенья, гастрономический праздник, посвящен одному из самых популярных видов печенья.
1: Хотя праздник не является официальным, но он широко отмечается любителями домашней выпечки.
0: Так что, если вы любите еще и не только шутить, любите готовить сегодня, самое время что-нибудь вкусное приготовить. Ну, пускай это будет не сахарное печенье, а что-нибудь другое. Ты печенье выпекать-то любишь?
1: Да, а еще я в печенье добавляю вообще кефир. Оно тогда получается более воздушное. И у меня есть секретик маленький. Так. Это ванильный сахар.
0: Ваниль, ну, конечно, запах придает, да, какой-то аромат.
1: Да, сразу вску.
0: Ну что, так что день сахарного печенья сегодня еще отмечаем.
1: Можно вместе совместить два праздника и отлично отметить.

0: 7 часов 25 минут, мы начинаем.
1: Итак, 9 июля, в продолжении, сегодня английский фабрикант Джон Диккенсон в 1887 году, 9 июля, на ежегодной встрече производителей бумаги представил на торжественном обеде первые в мире бумажные салфетки. Ну, кажется, уже представить жизнь современную без них сложно, но тем не менее так было. Изначально эти салфетки стоили дорого, так как переработка обычной бумаги в то время была сложным процессом. Широкое распространение не получили после Первой мировой войны, ну а по всему миру способствовало использование целлюлозной ваты, которая шла на изготовление армейских противогазных фильтров и санитарных повязок. В итоге все распространилось по всему миру, и теперь, конечно, ежедневное использование этих самых салфеток уже никого не вызывает удивления.
0: Да, сейчас это не вызывает удивления, мне кажется. А ты знал, что еще с 9 июля по народному календарю отмечается День земляники?
1: Нет.
0: Вот традиционно в этот день наши предки отправлялись в лес за первыми спелыми ягодами, которые считались как бы целебными. Ну, мне кажется, сейчас такая погода, что вряд ли...
1: Отправляться земляника... в лес не очень хочется,
0: нет,
1: да?
0: Нет, не хочется. Но...
1: Будем ждать тепла. О погоде мы обязательно еще расскажем.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам. Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
1: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
2: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. «Бильярд Коннект» – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. «Бильярд Коннект», Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.

0: Мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону плюс 375 44 55 24 754. Строительный магазин «Иголенко» по Первому переулку Александра Невского 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенко», когда стройка в радость.
1: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
2: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов». Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета Евроопт. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: Доброе утро! Теперь время заглянуть в будущее. Звезды уже знают, как пройдет ваш день.
4: Овны, не забывайте о родственниках, о друзьях. Вы нуждаетесь в поддержке так же, как и они.
3: Тельцы, отпразднуйте свою победу с друзьями, ведь они поддерживали вас.
4: Близнецы, отстраненность от проблемы поможет найти ключ к решению.
3: Раки, звезды рекомендуют отправиться хотя бы в небольшое путешествие за покупками или к давним.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи. От отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: Доброе утро! Ну а теперь к погоде.
4: Сегодня, как сообщает Билгидромет, сохранится облачная погода, продолжительные осадки.
3: Ветер юго-западный от 3 до 10 метров в секунду.
4: А воздух прогреется всего лишь до 14 градусов.
3: Ну а мы напоминаем вам, что пасмурная погода не помеха хорошему настроению.
5: Лидер FM.

0: 7 часов 48 минут, 9 июля на календаре. Рассказываем все самое интересное. Кстати, сегодня изобретатель телефона Александр Белл создал первую телефонную компанию. Всем известный изобретатель. Все это произошло в 1877 году. Кстати, патент он свой получил 7 марта в 1876 году. В этом же году состоялась передача первой членораздельной фразы, ставшей исторической. «Мистер Ватсон, идите сюда, вы мне нужны». Эта передача была осуществлена по 12-метровому проводу, который соединял квартиру Белла с лабораторией на чердаке. Ну, конечно, демонстрация аппарата произвела на общественность настолько сильное впечатление, что это обстоятельство позволило изобретателю основать в США собственную телефонную компанию Белла. Ну и достаточно быстро превратить ее в преуспевающий концерн.
1: Интересно. Но я знаю один удивительный факт, то что сам Белл запрещал звонить членам своей семьи, и также он отказывался проводить аппарат в свой кабинет, так как считал, что телефон — это ненавязчивый, отвлекающий фактор.
0: Ну, так, видишь, а мы теперь без телефона носим в карман. Не представляем своей жизни без этого аппарата.
1: А вообще, он еще предлагал приветствоваться не «Алло»,
0: так,
1: а «Эй».
0: Так. Так, почему моряки, по-моему, так или что? Что-то
1: да,
0: такое
1: да,
0: было.
1: Морской привет. Угу. Да.
0: А «Алло» — это, наверное, с какого из... С Ямайка, наверное, оттуда или откуда-то еще?
1: Ну, «Алло» вообще предложил использовать так. Его оппонент Томас Эдисон.
0: Угу. Ну, вот такое выражение, которое теперь мы тоже повсеместно используем его. Ну что, всем привет, всем доброго утра. Скоро также много чего интересного расскажем. Пускай все-все-нибудь хорошо.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: Всем доброе утро! Напоминаем, 9 июля на календаре, 8:00. Встречаем новый музыкальный час.
4: Впереди у нас Энрике Иглесиас и Питбул.
3: Группа «Серебро».
4: И Бэби Рекса с новинкой «One Day».
3: Ну а мы желаем вам только хороших новостей и отличного настроения.

0: покупай уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В автодорожном пункте пропуска Беняконя, сопредельный литовский Шельчининкай, до 23 июля продолжатся работы по ремонту дорожного покрытия. Об этом сообщили в Госпогранкомитете. Движение транспортных средств будет организовано по отдельным полосам проезжей части. Водителям следует руководствоваться временной схемой организации дорожного движения и соблюдать требования дорожных знаков. Служба занятости организует временные работы для граждан старше 16 лет. Обращаться следует в отдел содействия занятости по адресу: город Лида, улица Советская, 31, кабинеты номер 1 и 6. Белорусская железная дорога назначила 14 дополнительных поездов для перевозки гостей и участников республиканского фестиваля «Купалье». Праздник пройдет в агрогородке Александрия Шкловского района 11-12 июля. График движения составлен с учетом времени начала и окончания мероприятий. В национальном парке во Вьетнаме ученые нашли пещеру с большим скоплением уникальных геологических образований – пещерного жемчуга. По предварительным данным, длина пещеры составляет около 3000 метров, средняя ширина – примерно 70 метров. При этом на отдельных участках она превышает 100 метров. По оценке специалистов, это открытие представляет большую геологическую ценность и подтверждает высокий потенциал района для проведения научных исследований и развития спелеотуризма на территории объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха 14-15 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Слушать Сибирь приятно. А пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.

0: Встречайте в новом формате магазин «Мегабренд» по улице Советской, 23В. Вас ждет расширенный торговый зал с увеличенным ассортиментом одежды и розыгрыш суперпризов каждую субботу.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
4: Реклама на Лидер FM 54-70-75. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo, y ahora es el tiempo, es el dueño de este.

0: Бодрое утро. На Лидер FM. Тебе понравится.
1: 8 часов и 14 минут. Привет еще раз. Доброго всем пасмурного утра. Почему бы даже не так сказать? За окном-то у нас что? Пасмурно.
2: Да, Паша, я хочу жаловаться, потому так. что нам обещали жаркое лето. Ну, где оно?
1: Где жаркое лето? Нет жаркого лета.
2: Увидел лето.
1: Пару дней у нас попекло что-то очень сильно, а теперь вот, пожалуйста, дожди. Вот и сейчас идет циклон Бернадет. Сегодня он принесет дожди, грозы, и ветер порывистый. И дальше у нас осадки усилятся.
2: Опять? Дожди.
1: Да.
2: Я представляла, что буду плавать в бассейне, пить апельсиновый сок и загорать.
1: Загорать. Ну, еще у нас половина лета позади, да? Вот, кстати, половина лета быстро пробежала как-то.
2: Очень быстро. Я даже не заметила.
1: Да, незаметно, но все-таки, возможно, впереди еще будет то самое лето.
2: А если август, представь, август будет горячий, жаркий.
1: Ну, у нас на сентябрь еще выпадает погода хорошая, как правило. Смещается так. Так что еще на сентябрь будем готовиться. Ну, что поделаешь. Зонты не забывайте. Зонты нужны. Обязательно. И одевайте потеплее. Сегодня, если верить Белгидромету, у нас будет довольно прохладно. До 14 градусов всего лишь со знаком плюс. Поэтому теплая одежда вам точно понадобится сегодня. Так что не грусти. Стим, утепляемся, берем зонты, все будет хорошо.
0: Наша музыка,

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Паша, как ты вообще относишься к котам?
1: Ну как, ну хорошо, положительно, наверное.
0: Вот мужчина, значит, 72-летний, обиделся на детей и переписал все имущество на любимого кота.
1: Ну, слушай, такое часто бывает.
0: Ты не переписал?
1: На питомцев переписывают, да. И что тут у нас?
0: Значит, там было условие, что... вообще началось все с чего? Мужчина нашел котика, а дети к нему не приезжали. Значит, что было? Пенсионер, у него возникли проблемы с сердцем, и испугался он за судьбу котика. Отправился к нотариусу и хотел переписать все свое имущество, значит, квартиру, машину, банковский счет на Барсика.
1: Так.
0: Но нотариус сказал, что на Барсика мы переписать, к сожалению,
1: не можем,
0: так как Барсик сам является имуществом. И ему предложили такой вариант, что можно переписать имущество на детей, но с обязательным условием, что за Барсиком нужно ухаживать.
1: Ну, да, типичная история. Ну, знаешь, это где произошло?
0: В
1: России. Но, видимо, там послушали то, что где-то еще... Потому что такие новости часто бывают, когда переписывают, и почему-то все разрешают суд переписать на...
0: Ну, тут не разрешили, тут практически самое имущество.
1: Ну, интересно. Имущество на ножках. Ну, и чем закончилось все?
0: Ну, за исполнением воли потом посмотрит сосед. Ну, мужчина жив, с ним все хорошо. Просто это заранее так сделали. А вообще проследит сосед, и если дети действительно будут ухаживать за Барсиком, то получат свое наследство.
1: Ну что, главное, все решилось. И Барсик в порядке, и дети.
0: Мне кажется, Барсик вообще в порядке.
1: И Барсик в полном порядке. Ну, вот такая юридическая история. Ну, наверняка, мы еще коснемся, таких историй будет очень много.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалисти 5-26. Подробности на 7карат.кб или по телефону +7 529 689 77 78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочие должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
2: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте «Спортмастер Бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
3: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029 19 19 010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
4: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
5: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
6: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
7: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: 8:35. Еще раз хорошего утра. Кстати, по поводу той самой кошки, вот, про которую ты рассказывала, что в России человек пытался описать свое имущество на нее. Значит, кошка Шупит. Ты знаешь ее?
1: Шутка Шупит.
0: Это кошка, которая должна была получить наследство Карла Лагерфельда. Знаешь такого, да?
1: Да, конечно.
0: Вот, он, это любимое его животное. Он ей завещал, значит, 1,5 миллиона евро практически в 2019 году. Значит, модельер завещал, из-за чего пресса прозвала ее самой богатой кошкой в мире. Ну, а до сих пор она еще наследство не получила. Причина – многолетние судебные споры вокруг завещания Лагерфельда. Кроме того, французское законодательство не позволяет животным напрямую наследовать деньги или имущество. Вот как и в России история.
1: Слушай, я вспоминаю, вообще я вспомнила про Гарфилда. Там же тоже была такая,
0: да,
1: плюс-минус история. Угу. Когда Гарфилд, ну там не совсем Гарфилд, а когда поменяли котиков,
0: да,
1: и Гарфилд стал принцем. И там же было наследство. И как все боролись, что кот не может ему достаться такое имущество и наследство.
0: Ну, сейчас Шупит живет в Париже вместе с бывшей домработницей Лагерфельда. По ее словам, пришлось нанять адвоката, чтобы оформлять наследство кошки. Вот, и быть ее опекуном. Так что, думаешь, вот, так что вот тот человек, который где-то в России, получается, пытался, да, наследство оставить.
1: Да, в России.
0: Вот, тут самая богатая кошка, вот у нее тоже такие тяжбы идут.
1: А если признать, если кошка и кот, они как-то познакомились с таким наследством?
0: Ну да, нормально было бы у них семейный подряд такой.
1: Хозяином был бы их?
0: Да, почему бы и нет. Ну, там определенные условия, конечно, их содержание. Ну, вот история продолжается до сих пор. Еще, хотя уже прошло более 6 лет.
1: Долго, конечно.
2: FM. Слушай то, что нравится.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Белгидромет сообщает, сегодня ожидается облачная погода, продолжительные осадки.
3: Ветер юго-западный 4-5 метров в секунду, порывы до 11 метров.
2: Днем столбики термометра поднимутся до 14 градусов.

0: 8.47. Ань, ты любишь фильмы ужасов?
1: Нет, не люблю.
0: Почему?
1: Не знаю.
0: Что тебе так смущает?
1: Пугаешься.
0: Знаешь, как ты бы испугалась, если бы проживала в одном бразильском городе, ага, где любитель фильмов ужасов пугает всех людей, выходя на улицу ночью в эксцентричном костюме?
1: Ух ты. А что, у него лицо закрыто, наверное?
0: Нет.
1: И что у него?
0: Итак, он представляет себя в роли персонажа из фильма ужасов «Джиперс Криперс». Смотрела такой?
1: Нет, нет.
0: Значит, он надел длинный черный плащ, широкополую шляпу, маску, перчатки с огромными когтями и хотел отдать дань уважения любимому фильму ужасов, вот этому. Нарядился монстром из этого фильма.
1: Это ужасно.
0: Это очень ужасно.
1: Это ужасно. Паша, представь, ночью ты идешь...
0: Да это кошмар.
1: ...с магазина.
0: Это, как говорил герои фильма «Любовь и голуби», инфаркт миокарда. Случайные очевидцы, которых пугал шутник, фильм не смотрели, так что приняли жуткого прохожего за оборотня, заодно пожаловались в полицию на разгулявшегося по улицам паранормального персонажа. Вот представляешь, прибегают, там какой-то монстр бегает. Он, может быть, не подбегал к людям, не рычал, ничего такого не делал, но, тем не менее, ужас наводил.
1: Я вспоминаю историю.
0: Так.
1: Ну, такая, может, сравнение, конечно, с этим мужчиной не такая серьезная, но просто как парень решил напугать своего соседа по общежитию и прикрылся пальто. Значит, он встал на вешалку и говорит, когда мужчина потянул руки, говорит, не тут ищешь. Он испугался, выбежал, закричал и, конечно же, уже не искал никакие монеты в этом пальто.
0: Ну вот.
1: Ну это ужасно.
0: Шуточки, да?
1: Шутки,
0: вот вам шуточки. А сегодня, между прочим, день юмора же отмечается. Значит, так, дальше. Представители власти задержали этого Джиперса Криперса. Это оказался местный электрик. И хотя ему очень хотелось донести до всех мысли, что это всего лишь шалость, полицейские сочли шутку неудачной, предъявили задержанному обвинение в нарушении общественного порядка.
1: Да?
0: Так что задумайтесь над тем, прежде чем выходить на улицу в странном костюме, это кого-то может испугать. Вот так. Фильмы ужасов остаются только дома. Не пугайтесь.
1: Не пугайтесь, не ходите, не выходите так, не пугайте. Но я бы испугалась, я думаю, что очень многие люди тоже испугались бы.
0: Всем хорошего дня, хорошего настроения, позитивного четверга. Скоро играем обязательно.
2: Ты слушаешь.

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей. Быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: 9:01. Всем салют.
4: Всем доброе утро. Встречайте новый музыкальный час.
3: Очень скоро послушаем
4: новинку от группы Моранди.
3: Также новый трек от Ёлки.
4: Дэвид Гетта в этом музыкальном часе.
3: Впереди у нас Маршмелло, новости, и будем играть через 15 минут.
0: Лидер FM.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Вечером 7 июля спасатели выезжали в садовое товарищество «Медик» около деревни Пески Лидского района. Там горел дачный дом. Работники МЧС ликвидировали пожар. Огнем уничтожена кровля, повреждено имущество. По одной из версий, к возгоранию могло привести короткое замыкание электропроводки. Рыцари начали подготовку к новому сезону. На прошлой неделе хоккейный фарм-клуб «Лиды» под руководством Захара Ботвинкова приступил к тренировкам. К рыцарям примкнула группа игроков, в прошлом сезоне выступавшая за местную юниорку. В то же время несколько хоккеистов фарма в настоящий момент тренируются с основной командой. В Гродненской области в июле проведут 11 электронных ярмарок вакансий. 10 числа свои вакансии представят предприятия Гродненского района, 15 июля Волковыского, 16 Новогрудского и Карелического. 21 июля электронная ярмарка вакансий состоится в Ивиевском районе, 22 в Зельвинском, 23 в Слонимском и Щучинском районах. 24 июля вакансии представят организации Островецкого и Ашмянского районов, а также Гродно. Усиление климатического явления Эль-Ниньо может привести к росту мировых цен на кофе и какао, если продолжительная засуха затронет ключевые сельскохозяйственные регионы Индонезии. По словам климатолога Адри Рамдани, правительство разрабатывает меры подготовки даже к экстремальным сценариям. Индонезия входит в число крупнейших мировых производителей кофе и какао.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха 14-15 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист? Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Открыта вакансия на должность главного бухгалтера. Мы предлагаем официальное трудоустройство и достойную заработную плату. Обязанности. Ведение полного цикла бухгалтерского и налогового учета организации на ОСН. Требования: высшее профильное образование, опыт работы главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера, уверенное знание законодательства Республики Беларусь. Присылайте резюме на адрес info@lidanews.by. Контактный телефон 54 66 74.
2: А теперь полезный ролик от МЧС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
3: Отвечайте на наши вопросы вместе.
4: Что делать, если дома случился пожар?
2: Спрятаться под кровать. Выбежать из квартиры, вызвать спасателей по номеру 112.
3: Правильно. Выбежать на улицу и звонить спасателям по номеру 112.
2: Узнай больше о безопасности на 112.by.
3: Проведи время с пользой.
1: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
5: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Всем доброе утро! В Лите уже 9 часов и 15 минут.
2: Ну а мы начинаем нашу игру, будем разыгрывать первый приз.
1: Это сегодня скидка 50 рублей на перманентный макияж PM House.
2: Достанется подарок тому, кто угадает, про что говорит наш соведущий в течение 4 секунд всего лишь.
1: И на номер 9703 нужно будет отправить правильный вариант ответа.
2: Давайте слушать.
3: Лежит на дороге, чтобы дорога была ровной.
2: Все.
1: Прослушали.
2: Пишите 9703.

0: Дарим подарки.
1: Подводим итоги первого состязания.
2: Слушаем еще раз отрывок и узнаем правильный ответ, а также того, кто стал победителем.
3: Лежит на дороге, чтобы дорога была ровной. Это асфальт.
1: Все верно, это был асфальт.
2: Сегодня у нас победителем стал участник, номер телефона последние цифры
1: 42-52.
2: Принимайте поздравления.
1: Напоминаем, что вам достается скидка 50 рублей на перманентный макияж PM House.
2: Поздравляем, скоро гороскоп, прогноз погоды на сегодня.
0: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9:15.

0: Лидер FM. Реклама.
1: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте «Спортмастер Бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу хлеб «Житник». Ароматный хлеб из ржаной муки солода ржаного. Сделано в Беларуси.
3: Встречайте! В новом формате магазин «Мегабренд» по улице Советской, 23В. Вас ждет расширенный торговый зал с увеличенным ассортиментом одежды и розыгрыш суперпризов каждую субботу.
4: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
5: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
6: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли — ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания.
7: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
8: МЧС предупреждают, дети у воды требуют непрерывного контроля, не оставляйте их без присмотра ни на минуту. Только ваша бдительность сохранит детскую жизнь и здоровье.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус! Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: По данным Белгидромета, сегодня ожидается облачная погода, продолжительные осадки, ветер юго-западный 4,11 метра в секунду. Днем столбики термометров поднимутся до 14 градусов.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.
3: Всем доброе утро! У микрофона Анна Пилявцева, и мы начинаем этот новый день вместе. Встречаем новый музыкальный час, горячий хит Mad World. Новинка от Полины Гагариной и Сергея Лазарева. Forever прозвучит следующим в этом музыкальном часе.
0: Слушаешь

0: Лидер FM. Новости.
1: В эфире Анастасия Коронила. Доброе утро. В Лиде в предстоящую субботу, 11 июля, пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей региона ответит заместитель председателя райисполкома Антон Муханюк. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60-42-40. Кукольный спектакль для детей «Хвостунишка» образцового театра «Кокос» состоится в Малом зале Дворца культуры города Лиды. Мероприятие намечено на следующий вторник, 14 июля, начало в 11 часов. «Хвостунишка» – это детский кукольный спектакль по стихам Олеси Емельяновой. Эта поучительная сказка показывает детям, что любому делу нужно учиться. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Беларусь с официальным визитом. 9 июля начинается основная часть – переговоры глав государств с участием делегаций. Совместная рабочая программа стартовала 8 июля со встречи в формате тет-а-тет. Как ожидается, сегодня лидеры рассмотрят актуальные вопросы и перспективы укрепления сотрудничества. К подписанию по итогам переговоров готовятся около двух десятков документов. В церемонии памяти жертв американской атомной бомбардировки Хиросимы примет участие рекордное количество стран и территорий. Она состоится 6 августа. Власти Хиросимы получили уведомление о планах принять участие в церемонии от 127 стран и территорий, что станет самым высоким числом за все время проведения этого ежегодного траурного мероприятия. А теперь новости для тех, кто хочет продать свой автомобиль, но не хочет головной боли. Теперь сдать автомобиль на комиссию в Лиде можно в автохаус ТЦ Авто. Работая с ТЦ Авто, вы получаете полный цикл продажи без вашего участия. Реклама, звонки, показы и сопровождение сделки. Максимум сервиса, минимум ваших хлопот.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер юго-западный 4-5 с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха 13-14 градусов тепла.
0: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует. 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС. Плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
3: МЧС предупреждает, нахождение у воды в состоянии опьянения смертельно опасно. Не подвергайте риску собственную жизнь.
5: Такая разная, такая самобытная, такая яркая. Уникальная природа, древняя архитектура, национальная кухня, чистота и комфорт. Изучайте родную страну. Путешествуйте по Беларуси.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: самые талантливые.
1: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.
4: 6+.
5: 2026 год объявлен в Беларуси годом белорусской женщины. Сегодня мы вспомним Ольгу Соломову, девушку, которая совершила бессмертный подвиг и организовала партизанское движение. Она родилась в деревне Лаша в 1920 году. С ранних лет привыкла к труду. Работала по сезону у помещиков и осадников на полевых работах. Однако, несмотря на большую загруженность, ей удается окончить 5 классов школы, а затем пройти 6-месячные учительские курсы при Гродненском педагогическом училище. С начала Великой Отечественной войны Ольга Соломова вместе с другими учителями была эвакуирована в Мордовию, однако стремилась встать в строй вооруженных защитников Родины и неоднократно посылала письма в белорусский штаб партизанского движения с просьбой направить ее на фронт или в тыл врага. Соломова добилась желаемого. Ее направили в спецшколу, в которой готовили для работы в тылу врага. Ольга Соломова участвовала в боевых вылазках партизан, в подрыве эшелонов врага, вела пропагандистскую работу среди населения. И вскоре ее утвердили секретарем подпольного Гродненского горкома ЛКСМ Беларуси для оказания практической помощи подпольным райкомам комсомола. В последние дни января 1944 года Соломова с группой партизан из Лепечанской пущи вышла на очередное задание. В деревне Жарновка она должна была встретиться с молодежью, но попала в засаду. Соломова отстреливалась от врага, сколько хватало сил, вместе со своим товарищем Василием Бабичем, который пал первым от вражеской пули. Раненая Ольга продолжала стрелять по фашистам. Чтобы не сдаться врагу живой, последнюю пулю она пустила в себя. После освобождения Гродненщины от немецко-фашистских захватчиков тела Ольги Соломова и Василия Бабича перезахоронили в братской могиле советских воинов и партизан в парке Жилибера в Гродно. Здесь горит вечный огонь, который собирает вокруг себя белорусов на самое главное для страны праздники. В память о смелой партизанке названы улицы в Скиделе, Гродно и Большой Переставице. Памятник Соломовой установлен и в ее родной деревне Лаше.
0: Самые талантливые.
1: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.

0: Ну а я вам напоминаю, дорогие мои, что на Лидер ФМ только хитовая музыка, свежие новости и отличное настроение. Подписывайтесь на наш Инстаграм и группу ВКонтакте Лидер ФМ. Всем чудесного дня!
1: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
2: Я устала выбирать.
3: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
2: Люблю тебя. Пойдем скорее.
3: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
4: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-77-78.
1: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Deal Спецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
3: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Deal Спецгаз. Газ для вас.
4: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29. Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
5: Внимание, Мирону Горбату срочно нужна наша помощь. Мальчик родился с тяжелым генетическим заболеванием мышечной дистрофии Дюшена. Сегодня у Мирона есть шанс остановить развитие болезни благодаря современному препарату Элевидис. Однако стоимость лечения составляет около 2 миллионов 900 тысяч долларов США, что является непосильной суммой для одной семьи. Простой способ помочь – пополнить баланс МТС плюс 375-33-342-89-13.
6: Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидская ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
7: Так, потерял работу, деньги на исходе, кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
8: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай: gsz.gov.by.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Спасибо за все, мама.
1: Лидер FM.

Дорогие друзья, ну а я напоминаю вам, что сегодня отмечается Международный день сахарного печенья. В этот день кондитеры со всего мира проводят мастер-классы, кулинарные конкурсы и кондитерские фестивали. Так что погода сегодня нам как будто так и намекает: укутаться в плед, взять печенье и просто расслабляться.

По данным Белгидромета, сегодня ожидается облачная погода, продолжительные осадки и ветер юго-западный 4,11 метра в секунду. Днем столбики термометров поднимутся до 14 градусов.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь в компании. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: В эфире Анастасия Коронила. Доброе утро. В Беларуси накануне отметили День семьи, любви и верности. По этому случаю в отделе ЗАГС Лидского райисполкома чествовали многодетные семьи, в которых недавно родился третий ребенок. Председатель районного совета депутатов и районного отделения белорусской партии «Белая Русь» Инесса Белуш вручила им батькову кошулю от имени президента, уложенную в деревянный куфар вместе с авторской легендой. Житель Гродно хотел скачать модифицированный Telegram, но превратил iPhone в кирпич. Об этом информирует УВД облсполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Екатерина Фучеджи.
5: 18-летний гродненец листал ленту в ТикТок и наткнулся на видеоролик с рекламой неофициального телеграм-клиента, который якобы обладал расширенным функционалом, включая возможность просматривать удаленные сообщения. Заинтересовавшись предложением, парень написал в мессенджер девушке под ником Жанна. Она пояснила юноше, что стоит лишь временно выйти из своей учетной записи iCloud и ввести предоставленные ему данные другого аккаунта. Молодой человек доверился собеседнице и последовал инструкции. Сразу после ввода чужих данных на экран высветилась ошибка, и телефон был заблокирован в удаленном режиме. Жанна перенаправила парня к другому человеку. Новый собеседник для обсуждения конкретной суммы выкупа указал контакты третьего участника схемы. Юноша не стал вступать в переговоры с вымогателями и обратился с заявлением в Октябрьское РУВД города Гродно. Так как окончательного требования денег озвучено не было, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 350 Уголовного кодекса. Уничтожение, блокирование или модификация компьютерной информации. На этом у меня все. А еще больше информации вы найдете на наших страничках 102 Неман в Телеграм и Инстаграм.
4: Беларусь прощается с Николаем Чергенцом. Ему было 88 лет. Николай Чергенец – известный прозаик и публицист, народный писатель Беларуси. Творческий путь в литературе он начал еще в 70-е, став первым белорусским писателем в жанре милицейского детектива. Чергенец – автор более полусотни научных трудов и свыше 40 художественных произведений. Народный писатель Беларуси будет похоронен на Восточном кладбище. Пассажирский автобус врезался в здание в американском штате Мэриленд. Пострадали более 30 человек. Состояние как минимум одного из них критическое. Инцидент произошел в Пайксвилле, расположенном к северо-западу от Балтимора. В аварии также участвовали 7 других транспортных средств, одно из которых перевернулось. Причины происшествия устанавливаются.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер юго-западный 4-5 с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха 13-14 градусов тепла.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
3: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны. Не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
4: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
5: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
6: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
7: Думаем, идея класс.
8: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Новости и премьеры, сплетни из мира кинозвезд, все, что попадает в кадр и остается за ним. Все кино 6+.
1: Всем привет! Сегодня четверг, а значит, пришло время немного окунуться в мир кино. С вами Настя Корнила. Начинаем!
0: Все кино.
1: Стали известны претенденты на 78-ю телевизионную премию «Эмми». Больше всего номинаций получил сериал «Больница Питт» – 25. На втором месте с 24 номинациями – сериал «Хитрости». В номинации «Лучший драматический сериал» представлены «Дипломатка», «Позолоченный век», «Рыцарь семи королевств», «Рай», «Больница Питт», «Одна из многих», «Медленные лошади» и «Друзья и соседи». В комедийном жанре за звание поборются «Начальная школа Эббот», «Медведь», «Хитрости», «У Марго проблемы с деньгами», «Никто этого не хочет», «Убийство в одном здании», «Терапия» и «Бухта вдов». Церемония вручения премии Эмми пройдет 14 сентября.
0: Все кино.
1: В Москве приступили к съемкам многосерийной экранизации романа Льва Толстого «Война и мир». Режиссером выступит Сергей Урсуляк. Проект приурочен к 200-летию со дня рождения Толстого. Это первая российская многосерийная версия с момента выхода «Оскароносной войны и мира» Сергея Бондарчука в 1965 году. Производством новой ленты занимается компания «Мускино» при поддержке Института развития интернета. Премьера состоится на телеканале «Россия» и в онлайн-кинотеатре «Старт» в 2028 году.
0: Все кино.
1: Дедлайн раскрыл имена участников нового фильма франшизы «11 друзей Оушена». К безымянному приквелу присоединились Вики Крипс, Джордж Маккей, Амар Си и Лорен Ридлов. Режиссером, сценаристом и исполнителем главной роли выступит Брэдли Купер. Также в картине снимутся Марго Робби, Вагнер Моура, Моника Барбара и Джош Гад. Действие сюжета фильма развернется в 1960-х и сфокусируется на родителях Дэнни Оушена, проворачивающих крупное ограбление в Монако. Приквелом занимается студия Warner Bros. Релиз намечен на июнь следующего года.
0: Новости и премьеры, сплетни из мира кинозвезд. Все, что попадает в кадр и остается за ним. Все кино.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не упустите шанс! Каждый месяц новая акция в салоне напольных покрытий «Мастер Пол». Широкий выбор ламината, виниловых полов, паркетной доски. Только самые горячие тренды для вашего интерьера. И не дайте финансам остановить вас. Действует рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Доставим по Лиде Лидскому району бесплатно. Лида, улица Фрунзе, 2, 8029-990-9008. «Мастер Пол». Комфорт, стиль и надежность прямо у вас под ногами. Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону плюс 375 44 55 24 754.
2: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
3: Хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист? Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Открыта вакансия на должность главного бухгалтера. Мы предлагаем официальное трудоустройство и достойную заработную плату. Обязанности. Ведение полного цикла бухгалтерского и налогового учета организации на ОСН. Требования: высшее профильное образование, опыт работы главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера, уверенное знание законодательства Республики Беларусь. Присылайте резюме на адрес info@lidanews.by. Контактный телефон 54 66 74.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
5: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС. Плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
0: Реклама на Лидер FM 54 70.

0: партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, речные перегородки и декоративные.

0: Тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующей мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
1: По данным Белгидромета, сегодня ожидается облачная погода, продолжительные осадки. Ветер юго-западный 4,1 метра в секунду. Днем столбики термометров поднимутся до 14 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Всем салют! Начинаем новый музыкальный час. Федук с летним треком. Группа Måneskin также в этом музыкальном. Ольга Серябкина не забывает появиться в этот час. Но впереди новости с прогнозом погоды, и, конечно же, мы с вами поиграем.
0: Слушай,

0: Уверенно продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В рамках поступающих обращений граждан о ситуации с загрязнением реки Детва в Лидском районе территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды с выездом на место проводится проверка. 6 июля организованы отбор и испытания проб поверхностных вод на участке реки Детва в пределах района для определения кратности превышения установленных нормативов показателей качества воды поверхностных водных объектов. По результатам проверки будет сделан детальный анализ сложившейся ситуации и приняты меры. Районный праздник «Коля-замка на Купалу» пройдет в нашем городе. Он запланирован на предстоящую субботу, 11 июля. Местом проведения станет территория Улицкого замка. Начало в 19 часов 30 минут. В Березовке народное гулянье на Ивана на Купала будет организовано днем ранее, 10 июля в 18:00. МЛ «Витебск» неудачно провел дебютный поединок в европейских турнирах. В номинально-домашнем матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов в Венгрии чемпион Беларуси уступил румынскому клубу «Университете» из Крайовы со счетом 1-4. Ответная встреча состоится 15 июля в Румынии. Литва станет первой страной НАТО, направившей на оборону более 5% ВВП. При этом наименьшую долю национального дохода на оборону среди стран НАТО, как ожидается, направит Словения – 1,61% ВВП. Совокупные расходы стран-членов НАТО на оборону в 2026 году, как ожидается, превысят 1 триллион 800 миллионов долларов.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода, дожди. Ветер юго-западный 3,5 с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха 13-14 градусов тепла.
1: Лидер FM. Наша музыка.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Лидскому отделу охраны на постоянную работу требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС, милиционеры. Обращаться по телефонам 54 9501, 54 3605, 54 3277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gcz.gov.by.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
3: Внимание! МЧС напоминает. Во время сильной грозы и шквалистого ветра необходимо укрыться в здании или автомобиле. Ни в коем случае нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями, ветхими навесами и зонтами с металлическими деталями. Если рядом укрытие нет, необходимо отключить мобильный телефон, присесть, обхватить колени руками, прижать к ним голову и стараться не двигаться. Берегите себя. Соблюдайте правила безопасности.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Всем привет! 12 часов и уже 14 минут. Мы продолжаем наше состязание. Сегодня будем разыгрывать скидку 30 рублей на подологический педикюр от Центра подологии и эстетики «Вита Свет». Правила таковы. Вы слушаете вопрос, который я озвучиваю, после чего отвечаете «правда» или «ложь», то, что я сказала. И на короткий номер 9703 отправляете вариант ответа. Значит, вопрос на сегодня звучит так. Правда ли, что у белых медведей кожа белая? Правда или ложь? 9703.
0: Дарим подарок.

0: дарим подарки.
1: Ну что, подводим итоги нашего второго состязания. Напоминаю, сегодня вопрос звучал так. Правда или ложь, что у белых медведей кожа белая? И это, друзья мои, ложь. Удивительный факт, но кожа белого медведя сама черная. Под белым мехом, конечно же. Сегодня у нас победитель, радиослушатель, последние цифры номера 1538. Поздравляю! Напоминаю, что вам достается скидка 30 рублей на подологический педикюр от Центра подологии и эстетики «Вита Свет». Поздравляю! Наша музыка.

0: «Золотой хит» представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диаресте 5-26. Подробности на 7 карат. Подкабай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы, новейшие методы. Мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет. Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены, доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.
2: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте «Дел Спецгаз».
3: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
4: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
2: Работаем даже по субботам.
3: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
2: «Дел Спецгаз». Газ для вас.
1: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер. МЧС предупреждает, сохраняется высокий риск гибели на водоемах. Соблюдайте правила безопасного поведения, берегите детей, не оставляйте их без присмотра.
5: Все люди хотят любить и быть любимыми. Каждый из нас стремится осуществить все свои мечты. Мы все хотим иметь равные возможности для достижения своих целей. Помните, физические особенности не приговор. Вместе строим общество равных возможностей.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

Удивительный факт, но исследования показывают, что разные жанры музыки могут вызывать определенные эмоции. Оптимистичная и быстрая музыка может усилить мотивацию, а вот медленная и спокойная – вызвать расслабление. Тексты песен также могут формировать восприятие мира и влиять на убеждения.

0: улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
2: По данным Белгидромета, сегодня ожидается облачная погода, продолжительные осадки. Ветер юго-западный 4,11 метра в секунду. Днем столбики термометров поднимутся до 14 градусов.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Всем салют, друзья мои! Как ваше настроение? Мое лично супер, потому что я снова на волне 94.3. Моя Мишель прозвучит в этом музыкальном часе. Джонни. One Republic прозвучит также для вас в следующей музыкальной композиции. Ну а сразу после новости с прогнозом погоды, а также мы традиционно поиграем.
0: Активный день.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. За минувшие сутки в Лидском районе зарегистрировано 3 ДТП. Никто из людей в них не пострадал. Подробнее ситуации на дорогах рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
4: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лидского РОВД за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 55 фактов нарушения требований и правил дорожного движения водителями транспортных средств, из которых 2 водителя не предоставили преимущество в движении пешеходам, переходившим проезжую часть дороги по пешеходному переходу. 3 водителя перевозили детей без детского удерживающего устройства, 11 водителей проигнорировали использование ремней безопасности, 15 водителей управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск участия в дорожном движении, 5 водителей пользовались мобильным телефоном во время движения в автомобиле с помощью рук. 2 водителей такси нарушили правила дорожного движения. Что касаемо уязвимых участников дорожного движения, за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 9 фактов нарушения правил дорожного движения пешеходами. 2 из них двигались без световозвращающих элементов в темное время суток по краю проезжей части дороги либо обочине.
3: Хоккейный клуб «Лида» ведет подготовку к старту нового сезона. Первый товарищеский матч он проведет 18 июля на арене Ледового дворца против «Динамо Молодечно». Начало в 13 часов. Затем наша команда отправится в Брест 21 июля, а после дома примет «Авиатор» 23 числа. На Чижовка-арене 25 июля подопечные Дениса Ламека сыграют с представителем КХЛ «Адмиралом», а запланированный ранее матч против «Юности» не состоится. На 29 июля намечен повтор. Домашний поединок с «Авиатором», а 1 августа «Лида» примет новичка ВХЛ «Калугу». Сотрудники МВД перекрыли крупный канал поставки наркотиков из Польши на миллионы долларов. Об этом сообщает Белта. Фактически Беларусь использовали как транзитный коридор. Конечной точкой поставок была Россия. Речь исключительно об особо опасных синтетических психотропах, которые транспортировались с помощью нашумевших метеозондов. По меньшей мере 39 человек погибли в результате наводнения, вызванного сильными ливнями в Гуанси-Джуанском автономном районе Китая. Еще 9 человек числятся пропавшими без вести. В результате прорыва водохранилища в Наньнине также погибли 26 человек. 7 считаются пропавшими без вести.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода, дожди. Ветер юго-западный 3-5 с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха 13-14 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
3: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Коннект – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Коннект. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
4: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАВ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
5: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелекомшоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
6: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: FM. Дарим подарки.
1: Всем большой привет! Мы продолжаем наши традиционные розыгрыши и приходим к третьей игре на сегодняшний день. Значит, сегодня будем разыгрывать набор ароматизаторов для автомобиля от Белспецгаз. И правила таковы. Вы слушаете мой вопрос, в котором я предлагаю вам три варианта ответа, и выбираете верный, а после пишите мне на номер 9703 правильный вариант ответа. Какая страна считается родиной современного футбола? Бразилия, Англия, Германия. 9703, пишите.
0: Дарим

0: Подводим итоги. Напоминаю, вопрос сегодня был такой. Какая страна считается родиной современного футбола? Бразилия, Англия или Германия? И это, друзья мои, Англия. И ведь именно в Англии в 1863 году были сформированы первые единые правила футбола. И сегодня у нас есть победитель, самый быстрый радиослушатель с последними цифрами номера 9602. Поздравляю вас. И напоминаю, вы выиграли набор ароматизаторов для автомобиля от Белспецгаз.
1: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
2: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9. Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства. Канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие «Иголенька».
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
0: Хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист? Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Открыта вакансия на должность главного бухгалтера. Мы предлагаем официальное трудоустройство и достойную заработную плату. Обязанности. Ведение полного цикла бухгалтерского и налогового учета организации на ОСН. Требования: высшее профильное образование, опыт работы главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера, уверенное знание законодательства Республики Беларусь. Присылайте резюме на адрес info@lidanews.by. Контактный телефон 54 66 74.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Ой, друзья, я вспоминаю свой выпускной, эти переживания, подбор платья, макияж, прически, а потом оглядываешься, и уже больше 5 лет прошло. Да, время, конечно, быстротечно, поэтому давайте ценить каждую секунду и наполнять свою жизнь простыми радостями. Ты слушаешь

По данным Белгидромета, сегодня ожидается облачная погода, продолжительные осадки, ветер юго-западный 4,11 метра в секунду. Днем столбики термометров поднимутся до 14 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши Меблиди. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В год белорусской женщины Лидское телевидение продолжает рассказывать о представительницах прекрасной половины региона, которые трудятся в разных сферах деятельности и прославляют Лидщину. В их числе мастер народных художественных ремесел отдела ремесел и традиционной культуры районного центра культуры и народного творчества, народный мастер Республики Беларусь Дарья Шафак. Подробности смотрите в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by. Подведены итоги областного смотра конкурса «В наших знаменах. Частица победных знамен». За звание лучших соревновались 30 команд учреждений общего среднего образования и 14 учреждений среднего специального образования. Команда знаменных групп средней школы номер 8 города Лиды имени Казакова одержала победу. Руководителем по военно-патриотическому воспитанию является Александр Херман. В Самаре открылся мультибрендовый центр «Белорусские машины». В торжественной церемонии принял участие первый заместитель министра промышленности нашей страны Виктор Щитько. Он подчеркнул, что развитие межрегионального сотрудничества Беларуси и России является важным аспектом двустороннего взаимодействия. Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле достигло 3811. Такие данные озвучил председатель Национальной ассамблеи парламента Боливарианской республики Хорхе Родригес. По его словам, ранения получило более 16

0: 15 700 человек. Свыше 17 900 лишились крова. Полностью разрушены 190 зданий. 856 получили значительные повреждения. Во время поисково-спасательных операций были спасены 6462 человека.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер ночью юго-восточный слабый, днем восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-13, днем 16-17 градусов тепла.
1: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».

0: Когда перед вами закрывается одна дверь, открываются три другие. А теперь двери на любой вкус можно найти в Мастер Пол. Ламинат, линолеум, двери и все это в одном месте. Замер, бесплатная доставка, монтаж с гарантией. Одним словом, работа под ключ. И не переживайте о стоимости. Действует рассрочка под 4% народные товары. Лида, улица Красноармейская, 106, павильон 83, возле гипермаркета Евроопт. Мастер Пол. С заботой о вашем времени.
1: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультации по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует. Внимание, Мирону Горбату срочно нужна наша помощь. Мальчик родился с тяжелым генетическим заболеванием мышечной дистрофии Дюшена. Сегодня у Мирона есть шанс остановить развитие болезни благодаря современному препарату Элевидис. Однако стоимость лечения составляет около 2 900 000 долларов США, что является непосильной суммой для одной семьи. Простой способ помочь – пополнить баланс МТС плюс 375-33-342-89-13.
2: Уважаемые граждане, соблюдение элементарных правил поведения на воде – гарантия вашей безопасности. Не входите в воду в нетрезвом состоянии. Не заплывайте далеко, если вы недостаточно уверены в себе. Не ныряйте в воду в неизвестных местах. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Во время движения лодки не меняйтесь местами и не садитесь на борта лодки. Не используйте для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства. Пусть ваш отдых будет безопасным.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. Дневной сеанс.
1: Передаю привет всем любителям кино. Мы продолжаем наш традиционный дневной киносеанс. Сегодня будем разыгрывать ароматизатор от салона напольных покрытий «Мастер Пол». И переходим к правилам. Вы слушаете отрывок фильма, быстренько вспоминаете название и присылаете мне на номер 9703. Напоминаю название фильма. И, если все понятно, предлагаю приступать.
2: Если бы у тебя было много времени на часах, что бы ты сделал?
3: Перестал бы следить. Я могу сказать одно. Будь у меня время, я бы не тратил его впустую.
1: Прослушали! Жду ваши варианты.

0: Очень быстро вы сегодня поняли, что это за фильм. Даже как-то удивительно. Видимо, сегодня собрались настоящие кинолюбители. Предлагаю еще раз прослушать отрывочек.
1: Если бы у тебя было много времени на часах, что бы ты сделал?
2: Перестал бы следить. Я могу сказать одно. Будь у меня время, я бы не тратил его впустую.
0: Да, это боевик 2014 года под названием «Время». Быстрее всех сегодня был радиослушатель последней цифры номера 2904. Напоминаю, вы выиграли ароматизатор от салона напольных покрытий «Мастер Пол». Поздравляю!
3: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на Лидер FM.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Порадуйте себя и любимых сладким подарком от Лидского хлебозавода. Торт «Куполинка», воздушно-ореховые коржи, масляный крем и шоколадная глазировка с арахисом. Выбор сладкоежек.
4: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте «Белспецгаз».
5: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
6: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
4: Работаем даже по субботам.
5: Город Лида, улица Чехова, 16Б. За Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
4: «Белспецгаз». Газ для вас.
7: Приглашаем «Вита Свет». Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в Центре подологии и эстетики «Вита Свет». Лида, проспект Победы, 29.
8: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
9: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
10: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
11: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
12: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

Девочки, кстати, скажу вам по секрету, но если мужчина не ощущает поддержки, заботы и признания в отношениях, он может искать одобрение в других сферах, погружаться в работу, заниматься спортом или же увлекаться видеоиграми. Поэтому давайте будем беречь и поддерживать и любить наш сильный мужской пол.

0: Белгидромет сообщает, сегодня ожидается облачная погода, продолжительные осадки, ветер юго-западный 1,8 метра в секунду. Столбики термометров уже поднялись до 14 градусов.
1: Лидер ФМ. С нами день будет продуктивным. 94.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-223-922. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым.
2: 15.00 на студийных. С вами Анна Белярцева, и мы встречаем новый музыкальный час. Ваня Дмитриенко.
3: Пусть ветер в голове,
2: ты... Егор Крид в этом музыкальном часе.
3: О, Боже, мама, мама, я скажу...
2: Зажигательная леди Гага. Впереди новости с прогнозом погоды.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Пожар в доме или квартире всегда случается неожиданно. Самое опасное время – ночь, когда люди спят и не чувствуют запах дыма. Способен предотвратить трагедию автономный пожарный извещатель. Тему продолжит инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Лидского РУЧС Марта Тубилевич.
2: Как правильно его установить? Выберите место. Извещатель должен крепиться строго на потолке. При невозможности выполнения этого условия, например, монтаж на натяжной потолок, АПИ могут устанавливаться на стене на расстоянии от 10 до 30 сантиметров от потолка. Закрепите. Приложите монтажную панель к потолку, отметьте отверстие, просверлите, забейте дюбели и прикрутите. Затем просто вставьте датчик в паз до щелчка. Вставьте батарейку. Обычно она идет в комплекте. После этого датчик издает короткий писк. Он работает.
1: Культурно-туристический проект «Замковый гостиниц» в предстоящие выходные дни продолжит свою работу в нашем городе. Он по традиции развернется у стен главной достопримечательности нашего региона. 11 и 12 июля улица Замковая и Лидский замок превратятся в большую творческую площадку под открытым небом. Гостей ждет насыщенная программа для всей семьи. Мероприятия будут начинаться в субботу и воскресенье в 11 часов. Сильный ветер 8 июля повалил деревья в Гродно и 8 районах региона. Помощь в распиловке оказали спасатели. По оперативным данным, вследствие прохождения грозового фронта и усиления ветра до 18 метров в секунду, спасатели области 12 раз оказывали помощь в распиловке и уборке поваленных деревьев с проезжих частей автомобильных дорог. Люди от непогоды не пострадали. На футбольном чемпионате мира осталось 8 лучших команд, которые продолжат борьбу за награды на аренах США. В первом поединке четвертьфинальной стадии вице-чемпионы мира футболисты сборной Франции встретятся с представителями Марокко. Начало матча в 23:00 по минскому времени. 10 июля состоится матч Испания-Бельгия, 12 числа Англия-Норвегия и Аргентина-Швейцария.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер ночью юго-восточный слабый, днем восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-13, днем 16-17 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер FM, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
5: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
6: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
2: МЧС предупреждает, купание и отдых на необорудованных диких пляжах опасны для жизни. Всегда выбирайте только специально подготовленные и разрешенные для купания территории.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

Ну а я напоминаю, вы слушаете Лидер ФМ. Каждый день с 7 до 4 мы разыгрываем для вас энергию и делимся интересными новостями в подарке. Больше нас в Инстаграме, в группе ВКонтакте Лидер ФМ.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе,

0: Лидер FM. Реклама.
1: Мечтаете о новом стильном полу, но кажется, что это сложно и дорого? Салон керамогранитной плитки «Керамопол». Широкий ассортимент керамогранитной плитки. Бесплатный 3D-дизайн-проект. Рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Бесплатная доставка по Лиде и Лидскому району. Ждем вас по адресу Лида, улица Фрунзе, 2. Звоните 8025-990-9008. «Керамопол». Красиво. Красиво, стильно, надежно. Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Instagram и по телефону плюс 375 44 55 24 754.

0: организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
2: Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидское ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
3: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
4: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
5: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
6: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
4: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
3: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
4: Перейдите по этой ссылке.
3: Скачайте файл.
4: Мне нужны ваши персональные данные.
2: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках. Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8154-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
7: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Свою первую песню «Амнезия» Егор Крид записал в 11 лет. Для записи он использовал микрофон от наушников. В 12 лет музыкант начал писать тексты и записывать их на диктофон. А вот летом 2011 года по совету друзей Егор Крид разместил свои работы в YouTube и на песню «Любовь в сети» получил неожиданную популярность.
1: Ты слушай.

По данным Белгидромета, завтра ожидается облачная погода, продолжительные осадки и ветер восточный 2,8 метра в секунду. Среднесуточная температура 12-17 градусов. Ну а я с вами прощаюсь, услышимся завтра. Всем пока! Лидер FM.

0: Пятница. Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: «Лидский молочно-консервный комбинат» представляет вам новые яркие вкусы йогуртов «Мудрое утро», сочный персик, экзотическое манго и полезный чернослив со злаками. Добавьте яркости в вашу жизнь, ведь каждая ложка йогурта – это не только невероятный вкус, но и заряд энергии на весь день. Йогурты «Мудрое утро» для тех, кто ценит вкус и здоровье.

0: Уверенно продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Госавтоинспекция обращает внимание водителей транспортных средств на необходимость соблюдения скоростных режимов, рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
3: Относительно вероятности возникновения аварийной ситуации посчитано, что на скорости 80 км в час она почти вдвое выше, чем при предельно допустимой в городских условиях. Напоминаем, что превышение скорости от 10 до 20 км в час приравнится штрафу до одной базовой величины. Превышение скорости от 20 до 30 км в час – штраф от 1 до 3 базовых величин. Превышение скорости от 30 до 40 км в час – штраф от 3 до 10 базовых величин. Превышение скорости на 40 и более километров в час – штраф от 8 до 12 базовых величин. Если водитель превысил скорость в течение года свыше 20 км в час повторно после наложения административного взыскания, то это влечет наложение штрафа в размере от 5 до 15 базовых величин или лишение права заниматься определенной деятельностью до 1 года.
2: Лидский эстрадный оркестр празднует 25-летие. По этому случаю сегодня состоится праздничный концерт. Местом проведения станет Дворец культуры города Лиды. Начало в 19 часов. Ситуация с топливом на внутреннем рынке Беларуси стабильная. Об этом рассказал зампредседателя Белнефтехима Владимир Сизов. Он подчеркнул, что в концерне на нефтеперерабатывающих белорусских заводах в системе нефтепродуктного обеспечения «Беларусьнефти» действует отлаженная система, при которой концерн тщательно планирует объемы нефтепродуктов, которые необходимы для удовлетворения внутреннего спроса. Кобры сбежали с разрушенной наводнением змеиной фермы в Китае. В общей сложности на воле оказались 900 рептилий разной степени ядовитости. Регион накрыли проливные дожди после тайфуна. Водохранилище в аварийном состоянии. Спасатели пытаются взять ситуацию под контроль. Все, что они могут сейчас, это предупредить жителей, что в воде может быть кто угодно.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер ночью юго-восточный слабый, днем восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-13, днем 16-17 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9. Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
5: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
6: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
4: Работаем даже по субботам.
5: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
4: Белспецгаз. Газ для вас.
1: Хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист? Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Открыта вакансия на должность главного бухгалтера. Мы предлагаем официальное трудоустройство и достойную заработную плату. Обязанности: ведение полного цикла бухгалтерского и налогового учета организации на ОСН. Требования: высшее профильное образование, опыт работы главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера, уверенное знание законодательства Республики Беларусь. Присылайте резюме на адрес info@lidanews.by. Контактный телефон 54 66 74. Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания – сотрудничество, которое радует.
7: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Реклама на Лидер FM 54-70.

0: новости и премьеры, сплетни из мира кинозвезд, все, что попадает в кадр и остается за ним. Все кино 6+.
1: Всем привет! Сегодня четверг, а значит, пришло время немного окунуться в мир кино. С вами Настя Корнила. Начинаем!
0: Все кино.
1: Стали известны претенденты на 78-ю телевизионную премию «Эмми». Больше всего номинаций получил сериал «Больница Питт» – 25. На втором месте с 24 номинациями – сериал «Хитрости». В номинации «Лучший драматический сериал» представлены «Дипломатка», «Позолоченный век», «Рыцарь семи королевств», «Рай», «Больница Питт», «Одна из многих», «Медленные лошади» и «Друзья и соседи». В комедийном жанре за звание поборются «Начальная школа Эббот», «Медведь», «Хитрости», «У Марго проблемы с деньгами», «Никто этого не хочет», «Убийство в одном здании», «Терапия» и «Бухта вдов». Церемония вручения премии Эмми пройдет 14 сентября.
0: Все кино.
1: В Москве приступили к съемкам многосерийной экранизации романа Льва Толстого «Война и мир». Режиссером выступит Сергей Урсуляк. Проект приурочен к 200-летию со дня рождения Толстого. Это первая российская многосерийная версия с момента выхода «Оскароносной войны и мира» Сергея Бондарчука в 1965 году. Производством новой ленты занимается компания «Мускино» при поддержке Института развития интернета. Премьера состоится на телеканале «Россия» и в онлайн-кинотеатре «Старт» в 2028 году.
0: Все кино.
1: «Дедлайн» раскрыл имена участников нового фильма франшизы «11 друзей Оушена». К безымянному приквелу присоединились Вики Крипс, Джордж Маккей, Амар Си и Лорен Ридлофф. Режиссером, сценаристом и исполнителем главной роли выступит Брэдли Купер. Также в картине снимутся Марго Робби, Вагнер Моура, Моника Барбара и Джош Гад. Действие сюжета фильма развернется в 1960-х и сфокусируется на родителях Дэнни Оушена, проворачивающих крупное ограбление в Монако. Приквелом занимается студия Warner Bros. Релиз намечен на июнь следующего года.
0: Новости и премьеры. Сплетни из мира кинозвезд. Все, что попадает в кадр и остается за ним. Все кино.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы. Новейшие методы. Мойка днища горячей водой. Сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону плюс 375-44-55-24-754.
1: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29. Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
3: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
4: Внимание, найден пострадавший в кровати.
3: Я никого не слушал. Я много пил, не выпускал из рук сигарет. Семью потерял, ничего не добился. Даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек. А вернуть уже ничего нельзя.
5: Не прожигай свою жизнь.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Лидер FM. Наша музыка. Наши песни. Лидер FM.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: По данным Белгидромета, завтра ожидается облачная погода, продолжительные осадки. Ветер восточный 2,8 метра в секунду. Среднесуточная температура 12-17 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится. Let me be your hero. Would you dance?

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029 22 39 22. Панорама сделает ваше мероприятие незабываемым.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте, в эфире Анастасия Каранила. Президенты Беларуси и Узбекистана подписали декларацию об установлении отношений стратегического партнерства между двумя странами. Она нацелена на углубление взаимодействия в промышленности, сельском хозяйстве, транспортной логистике, различных направлениях межрегионального сотрудничества. По итогам переговоров глав государств подписан пакет документов, в их числе дорожная карта по развитию торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Узбекистаном на 2026-30 годы. В Лидском историко-художественном музее прошла презентация книги Анастасии Колодяжной «Кристаллики Победы. Воспоминания детей войны». Ее организовали на базе экспозиции «Война. Победа. Память». На встречу пришли и некоторые из авторов воспоминаний. Эти воспоминания не просто рассказ, это исповедь детей войны о том, что они увидели и пережили. Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 10 июля. С 9 до 16 часов в городе Лиде по улицам Загородной, Брандиса, Подлесной, переулку Угловому. С 9 до 16 часов в городе Березовке по улице Заводской, переулку Садовому, Заводскому, второму переулку Заводскому. С 9.00 до 13.00 в населенных пунктах Курисевщина, Новицкие, Кенти. С 9 до 16 часов в населенных пунктах Ганцевичи, Огородники, Белевцы, Мотевичи, Дворище по улицам Центральной, Новой Звездной в связи с ремонтом линии электропередачи. Известная британская певица Бонни Тайлер умерла в возрасте 75 лет. Она скончалась вчера вечером в больнице в Португалии, говорится в заявлении, опубликованном на сайте певицы. Два месяца назад Тайлер была экстренно госпитализирована и перенесла операцию на кишечнике. Бонни Тайлер является трехкратной номинанткой на премии Грэмми и Брит Эвордс. За свою карьеру певица выпустила 18 студийных альбомов. Суммарный тираж ее записей превышает 100 миллионов экземпляров.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер ночью юго-восточный слабый, днем восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-13, днем 16-17 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены, доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.
3: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. «Бильярд Коннект» – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. «Бильярд Коннект», Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
4: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону плюс 375 44 55 24 754.
5: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти, продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
2: Всем замечательные дороги, мотоцикл Kawasaki, которая работает не на бензине, не на электричестве, а на водороде. Эту футуристическую модель создали в необычном союзе 4 гиганта – Kawasaki, Honda, Yamaha и Suzuki. Редкий альянс, и результат впечатляет. Прототип оснащен турбированным двигателем объемом 998 кубических сантиметров и работает на сжатом водороде. Быстро, мощно и при этом экологично. Никаких розеток, никаких заправок, только скорость и новые технологии. Публичный дебют прошел на трассе Suzuki, где мотоцикл собрал восторженные взгляды не только из-за инженерной мысли, но и из-за идеи, которую он несет. Без бензина, без электричества и абсолютно нулевой выброс. Это не просто байк будущего, это взгляд на то, каким может стать транспорт в мире, который отказывается от ископаемого топлива. Я всем желаю хорошей дороги.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диаре с 5.26. Подробности на 7карат.кб или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше». Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
0: Хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист? Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Открыта вакансия на должность главного бухгалтера. Мы предлагаем официальное трудоустройство и достойную заработную плату. Обязанности. Ведение полного цикла бухгалтерского и налогового учета организации на ОСН. Требования: высшее профильное образование, опыт работы главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера, уверенное знание законодательства Республики Беларусь. Присылайте резюме на адрес info@lidanews.by. Контактный телефон 54 66 74.
4: Достоверно, оперативно,
0: качественно, с любовью,
4: с Лидской газетой.
0: Поспеши подписаться на любимое издание.
4: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
5: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Time. По данным Белгидромета, завтра ожидается облачная погода, продолжительные осадки, ветер восточный 2,8 метра в секунду, среднесуточная температура 12-17 градусов.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лиде в предстоящую субботу, 11 июля, пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей региона ответит заместитель председателя райисполкома Антон Муханюк. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60-42-40. Пожар в доме или квартире всегда случается неожиданно. Самое опасное время – ночь, когда люди спят и не чувствуют запах дыма. Способен предотвратить трагедию автономный пожарный извещатель. Тему продолжит инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Лидского РУЧС Марта Тубилевич.
2: Как правильно его установить? Выберите место. Извещатель должен крепиться строго на потолке. При невозможности выполнения этого условия, например, монтаж на натяжной потолок, API могут устанавливаться на стене на расстоянии от 10 до 30 сантиметров от потолка. Закрепите. Приложите монтажную панель к потолку, отметьте отверстие, просверлите, забейте дюбели и прикрутите. Затем просто вставьте датчик в паз до щелчка. Вставьте батарейку. Обычно она идет в комплекте. После этого датчик издает короткий писк. Он работает.
1: Культурно-туристический проект «Замковый гостинец» в предстоящие выходные дни продолжит свою работу в нашем городе. Он по традиции развернется у стен главной достопримечательности нашего региона. 11 и 12 июля улица Замковая и Лидский замок превратятся в большую творческую площадку под открытым небом. Гостей ждет насыщенная программа для всей семьи. Мероприятия будут начинаться в субботу и воскресенье в 11 часов. Хоккейный клуб «Лида» ведет подготовку к старту нового сезона. Первый товарищеский матч он проведет 18 июля на арене Ледового дворца против «Динамо Молодечно». Начало в 13 часов. Затем наша команда отправится в Брест 21 июля, а после дома примет «Авиатор» 23 числа. На Чижовка-арене 25 июля подопечные Дениса Ламека сыграют с представителем КХЛ «Адмиралом», а запланированный ранее матч против «Юности» не состоится. На 29 июля намечен повтор. Домашний поединок с «Авиатором», а 1 августа «Лида» примет новичка ВХЛ «Калугу».
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер ночью юго-восточный слабый, днем восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-13, днем 16-17 градусов тепла.
0: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster Buy. Акция действует по 31 июля 2026 года.
3: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
4: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенко.бай, выберешь и закажешь.
3: Иголенко.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
1: Встречайте в новом формате магазин «Мегабренд» по улице Советской, 23В. Вас ждет расширенный торговый зал с увеличенным ассортиментом одежды и розыгрыш суперпризов каждую субботу.
5: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
6: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
7: Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029 312 61 65.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. С нами вечер будет приятным. 94.3 FM. Лидер FM. 6+.
1: Всем отличного вечера. Вампирам, боящимся чеснока, стоит обходить стороной сад Грэма Баррета, ведь именно этот человек сумел вырастить самый большой чеснок в мире. Слоновий чеснок, который вырастил садовод, ботанически ближе к луку порея, чем к обычному чесноку, но он выглядит как чеснок и используется как чеснок. Что же до этого конкретного чеснока, то он удостоился чести быть внесенным на страницы книги рекордов Гиннесса. И это неудивительно, если учесть, что его вес составляет почти 2 килограмма. Рекордный экземпляр был высажен осенью 25 года и, по словам Грэма, не получал никакого особенного ухода, который помог бы ему так вырасти. Более того, слоновий чеснок во время своего роста умудрился пережить нашествие кротов, оленей и кроликов. Но, тем не менее, вырос и получил статус рекорда. Я всем также желаю устанавливать свои рекорды.

0: Лидер FM. Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Не упустите шанс! Каждый месяц новая акция в салоне напольных покрытий «Мастер Пол». Широкий выбор ламината, виниловых полов, паркетной доски. Только самые горячие тренды для вашего интерьера. И не дайте финансам остановить вас. Действует рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Доставим по Лиде и Лидскому району бесплатно. Лида, улица Фрунзе, 2, 8029-990-9008. «Мастер Пол». Комфорт, стиль и надежность прямо у вас под ногами.
4: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.

0: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: takes.
1: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
2: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4%.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер
1: FM. Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В год белорусской женщины Лидское телевидение продолжает рассказывать о представительницах прекрасной половины региона, которые трудятся в разных сферах деятельности и прославляют Лидщину. В их числе мастер народных художественных ремесел отдела ремесел и традиционной культуры районного центра культуры и народного творчества, народный мастер Республики Беларусь Дарья Шафак. Подробности смотрите в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by. В Лидском историко-художественном музее прошла презентация книги Анастасии Колодяжной «Кристаллики Победы. Воспоминания детей войны». Ее организовали на базе экспозиции «Война. Победа. Память». На встречу пришли и некоторые из авторов воспоминаний. Эти воспоминания не просто рассказ, это исповедь детей войны о том, что они увидели и пережили. Госавтоинспекция обращает внимание водителей транспортных средств на необходимость соблюдения скоростных режимов, рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
4: Относительно вероятности возникновения аварийной ситуации посчитано, что на скорости 80 км в час она почти вдвое выше, чем при предельно допустимой в городских условиях. Напоминаем, что превышение скорости от 10 до 20 км в час приравнится штрафу до одной базовой величины. Превышение скорости от 20 до 30 км в час – штраф от 1 до 3 базовых величин. Превышение скорости от 30 до 40 км в час – штраф от 3 до 10 базовых величин. Превышение скорости на 40 и более километров в час – штраф от 8 до 12 базовых величин. Если водитель превысил скорость в течение года свыше 20 км в час повторно после наложения административного взыскания, то это влечет наложение штрафа в размере от 5 до 15 базовых величин или лишение права заниматься определенной деятельностью до 1 года.
3: Подведены итоги областного смотра конкурса «В наших знаменах. Частица победных знамен». За звание лучших соревновались 30 команд учреждений общего среднего образования и 14 учреждений среднего специального образования. Команда знаменных групп средней школы номер 8 города Лиды имени Казакова одержала победу. Руководителем по военно-патриотическому воспитанию является Александр Херман.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер ночью юго-восточный слабый, днем восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-13, днем 16-17 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

0: Достоверно.
1: Оперативно.
2: Качественно, с любовью.
1: С Лидской газетой.
2: Поспеши подписаться на любимое издание.
0: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
3: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
4: Мама. Это самая сложная работа в мире. Это наше первое слово. Это любовь и забота. Быть мамой – самое большое счастье.
5: Реклама на Лидер FM 54.7.

0: самые талантливые.
1: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.
4: 6+.
5: 2026 год объявлен в Беларуси годом белорусской женщины. Сегодня мы вспомним Ольгу Соломову, девушку, которая совершила бессмертный подвиг и организовала партизанское движение. Она родилась в деревне Лаша в 1920 году. С ранних лет привыкла к труду. Работала по сезону у помещиков и осадников на полевых работах. Однако, несмотря на большую загруженность, ей удается окончить 5 классов школы, а затем пройти 6-месячные учительские курсы при Гродненском педагогическом училище. С начала Великой Отечественной войны Ольга Соломова вместе с другими учителями была эвакуирована в Мордовию, однако стремилась встать в строй вооруженных защитников Родины и неоднократно посылала письма в белорусский штаб партизанского движения с просьбой направить ее на фронт или в тыл врага. Соломова добилась желаемого. Ее направили в спецшколу, в которой готовили для работы в тылу врага. Ольга Соломова участвовала в боевых вылазках партизан, в подрыве эшелона врага, вела пропагандистскую работу среди населения. И вскоре ее утвердили секретарем подпольного Гродненского горкома ЛКСМ Беларуси для оказания практической помощи подпольным райкомам комсомола. В последние дни января 1944 года Соломова с группой партизан из Лепечанской пущи вышла на очередное задание. В деревне Жарновка она должна была встретиться с молодежью, но попала в засаду. Соломова отстреливалась от врага, сколько хватало сил, вместе со своим товарищем Василием Бабичем, который пал первым от вражеской пули. Раненая Ольга продолжала стрелять по фашистам. Чтобы не сдаться врагу живой, последнюю пулю она пустила в себя. После освобождения Гродненщины от немецко-фашистских захватчиков тела Ольги Соломова и Василия Бабича перезахоронили в братской могиле советских воинов и партизан в парке Жилибера в Гродно. Здесь горит вечный огонь, который собирает вокруг себя белорусов на самое главное для страны праздники. В память о смелой партизанке названы улицы в Скиделе, Гродно и Большой Переставице. Памятник Соломовой установлен и в ее родной деревне Лаше.
0: Самые талантливые.
1: Звание Героя
0: Беларуси
1: сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.
4: Прекрасный вечер. С Лидер FM.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя, пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3729-689-77-77.
4: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
2: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
3: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
4: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

По данным Белгидромета, завтра ожидается облачная погода, продолжительные осадки. Ветер восточный 2,8 метра в секунду. Среднесуточная температура 12-17 градусов.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Уверенно, продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер ФМ. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В рамках поступающих обращений граждан о ситуации с загрязнением реки Детва в Лидском районе территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды с выездом на место проводится проверка. 6 июля организованы отбор и испытания проб поверхностных вод на участке реки Детва в пределах района для определения кратности превышения установленных нормативов показателей качества воды поверхностных водных объектов. По результатам проверки будет сделан детальный анализ сложившейся ситуации и приняты меры. Житель Гродно хотел скачать модифицированный Telegram, но превратил iPhone в кирпич. Об этом информирует УВД облсполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Екатерина Фучеджи.
3: 18-летний гродненец листал ленту в ТикТок и наткнулся на видеоролик с рекламой неофициального телеграм-клиента, который якобы обладал расширенным функционалом, включая возможность просматривать удаленные сообщения. Заинтересовавшись предложением, парень написал в мессенджер девушке под ником Жанна. Она пояснила юноше, что стоит лишь временно выйти из своей учетной записи iCloud и ввести предоставленные ему данные другого аккаунта. Молодой человек доверился собеседнице и последовал инструкции. Сразу после ввода чужих данных на экран высветилась ошибка, и телефон был заблокирован в удаленном режиме. Жанна перенаправила парня к другому человеку. Новый собеседник для обсуждения конкретной суммы выкупа указал контакты третьего участника схемы. Юноша не стал вступать в переговоры с вымогателями и обратился с заявлением в Октябрьское РУВД города Гродно. Так как окончательного требования денег озвучено не было, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 350 Уголовного кодекса. Уничтожение, блокирование или модификация компьютерной информации. На этом у меня все. А еще больше информации вы найдете на наших страничках 102 Нем в Телеграм и Инстаграм.
2: Районный праздник «Коля замка на Купалу» пройдет в нашем городе. Он запланирован на предстоящую субботу, 11 июля. Местом проведения станет территория Улицкого замка. Начало в 19 часов 30 минут. В Березовке народное гулянье на Ивана на Купала будет организовано днем ранее, 10 июля в 18:00.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер ночью юго-восточный слабый, днем восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-13, днем 16-17 градусов тепла.

Марсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?